0: Это мы, дорогие друзья, ну как же без нас? Мне кажется, просто продолжение дня невозможно представить без второго дыхания. Я в этом даже не сомневаюсь. Друзья, готовы открыть сегодня то самое второе дыхание, чтобы вы продолжали рабочие задачи с улыбкой на лице, красивой голливудской, какая у вас есть, в общем, обворожительная. Наверняка я в этом абсолютно уверен. Вообще, у каждого, мне кажется, человека самое красивое — это что? Это улыбка. И она красит, мне кажется, просто любого человека. Вот Лола пришла сегодня на работу, улыбнулась, уже все замечательно. Вот просто вот идет, улыбается, довольный, со всеми здоровается очень громко причем. Но, друзья, на самом деле у каждого есть свой определенный такой маленький ритуал, когда кто-то приходит на работу, когда кто-то утром просыпается, готовится к рабочему дню. Но я думаю, что классным было бы ритуалом это включать радиостанцию, а точнее не выключать радиостанцию Азия Плюс вообще, и наслаждаться нашим эфиром, и в том числе нашим дневным вторым дыханием. Друзья, здесь Андрей Скалов, в студии уже я готов, надеюсь, Лола тоже. Лол, привет!
1: Конечно, привет, Андрей, привет всем нашим слушателям. Я готова, я полна энергии, сил, у меня отличное настроение, чего желаю всем нашим слушателям. Вообще желаю, чтобы этот четверг принес массу всего положительного, воплотил все планы, которые были на сегодня задуманы. И пусть вот это ощущение скорых выходных вообще поднимет абсолютно всем настроение сегодня, ну, по крайней мере, на меня это точно действует. Ну и, конечно, желаю вам везде сегодня успеть прожить этот день легко, ярко, красиво, друзья. И да, вместе с нами успеть открыть второе дыхание.
0: Ну и вот уже один человечек успевает с нами открыть второе дыхание. Это Фархот. Всем пламенный салам, Лола и Андрей. Очень рад вас слышать. Желаю прекрасного настроения. Завтра решился сходить в новую «Одиссею». Ну, сходить, конечно же, посмотреть «Одиссею» Нолана. Фильм, говорят, вроде довольно неплохой получился. Я, правда, не смотрел. У меня, знаешь, пока еще ассоциации идут вот с фильмом вот Кончаловского, когда он еще снимал первого вот «Одиссея». А пока у меня вот эти вот кадры в голове. Пока вот новую «Одиссею» не посмотрел. Везучка,
1: нет,
0: везучка.
1: Я тоже еще не успела посмотреть «Фархот», поэтому мы будем здесь сидеть и вам завидовать.
0: Да, «Фархот», мне кажется, просто потом возьмет и проспойлерит весь фильм. А вы знаете, что было в конце? На самом деле, я знаю, что было в конце, потому что все-таки это написано все по эпосам, друзья.
1: Конечно, мы знакомы, кстати, с этим самым эпосом. Это да, и мне тоже именно поэтому хотелось посмотреть, но я еще тоже не успела «Фархот». Ну, а вам действительно желаем потрясающего настроения, приятного просмотра, потому что, ну, действительно, фильмы Нолана стоит посмотреть, и там очень много красивых сцен вот этих, ты знаешь, прям действительно таких вот фееричных, колоритных, поэтому я думаю, что просмотр удастся «Фархот». Кстати, ты знаешь, я совсем недавно, вот буквально вчера прочитала интересный факт.
0: Какой?
1: Вот мне нравится актриса Зендея, я тебе уже об этом говорила, и ты знаешь, она исполняет там роль древнегреческой богини мудрости,
0: Афины.
1: Да. И вот я узнаю, что за эту 8-минутную роль, то есть она появилась в фильме всего там буквально на 8 минут, она получила 8 миллионов долларов.
0: За минуту за каждую. По ляму за минуту.
1: Ну вот, слова заканчиваются на этом, поэтому да, еще много всего, наверное, интересного.
0: Нолан, я готов сняться во всем твоем фильме даже за 1 миллион.
1: Да, притом один, да, притом все 3 часа.
0: Причем один из всех актеров готов сыграть.
1: Вот видишь, это все-таки как-то будоражит,
0: даже кентавром буду, если хочешь.
1: Я и деревом бы готова была там постоять, куда уж там кентавром.
0: Говорящее посмотри. Дерево, да.
1: Конечно, посмотри, но как все бывает.
0: Вообще все очень круто, да, там камеры IMAX, которые специально, да, подготовили для того, чтобы фильм получился максимально каждый кадр глубоким, интересным и насыщенным. Так что да, в эту картину вбухано очень много денег, времени, сил и всего остального. Надеюсь, все это оправдается. Ну, в общем, смотрите это замечательное кино. Ну и «Фархот» добавляет, рецензия будет в понедельник. Ну, спасибо.
1: Спасибо, «Фархот», да, спасибо. Спойлеров не ждем, а вот рецензия было бы, конечно, неплохо. Почему нет? Так что с удовольствием.
0: И знаешь, так в понедельник пишет нам «Фархот» и просто нам отправляет вот этот вот, знаешь, лайк, который вниз смотрит. Это вся
1: дизлайк,
0: рецензия.
1: Да?
0: Дизлайк.
1: Нет, я думаю, что наоборот. Много чего можно будет сказать после вот увиденного фильма. И я уверена, что «Фархот» своим объективным мнением все-таки с нами поделится.
0: Ну а сейчас объективно, друзья, переходим на курс валюты и новую композицию. Возвращаемся к вам совсем уже скоро.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс. Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 23 дирам, 1 рубли русӣ 11.13 дирам аст. Ҳамин гуна 1 лари гурҷӣ 3 сомонии 52 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонии 36 дирам, 1 лири туркӣ 19.14 дирам, 1000 сумӣ узбекӣ 77.17 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонии арзиш дорад. شما با همین اندیشه چیگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحبکاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثران همین گونه کارمند رو میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا با فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
5: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин.
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
10: Доктор Джон, а с дардисар ягунчи дорим?
11: Албатта, пардифен.
10: О, пардифен? تستر بیور
11: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
10: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
11: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
10: دیدی پردیفن باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
12: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
5: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
13: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: метавонад хатари сактаи мағзӣ, бемориҳои дил ва диабети навъи 2-ро коҳиш диҳад. Дар ин бора Ассотсиатсияи қалби Амрико хабар додааст, аммо як нозукӣ аст. Шакар, шарбатҳои ширин, қаймоқ ва дигар иловаҳо метавонанд тамоми фоидаи қаҳваро кам ё ҳатто аз байн баранд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.
3: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
4: Ну что, приветствую вас, дорогие друзья. Вот говорят же, да, вот будет мне счастье, когда КамАЗ с пряниками перевернется около моего дома. Но вот на трассе в округе Пикауэ, это Огайо, США, попал в аварию грузовик не с пряниками, друзья, а с солеными огурчиками. Кстати, ты знаешь, огромное количество людей обожают соленые огурцы. Я не знаю, это просто какой-то вот такой уникальный продукт, когда вот только, знаешь, бывает такое, открываешь баночку и сразу поворачиваешься за спиной тот самый человек, который любит эти огурцы. Лично со мной так много раз происходило, и в моей семье есть такие люди. Ну, то есть огурцы, ты знаешь, рулят, я тебе так могу сказать. Это самый, мне кажется, один из любимых снеков, который обожает огромное количество людей. Ну и вот, друзья, водитель транспортного средства не пострадал, но все произошедшее представители власти назвали нешуточной огуречной проблемой. Груз высыпался на дорогу, которую пришлось перекрывать, чтобы как можно быстрее убрать с проезжей части все эти огурчики. Естественно, из-за этого образовалась целая пробка. Наверное, пробка образовалась из людей, которые просто хотели поесть огурцов, друзья.
5: Возможно.
4: Я подозреваю так.
5: Представь еще, какой запах, да, стоял вот там. Да. Это же тоже. Ну, а вот рассказывая о случившемся, представители департамента транспорта штата отметили, что без пострадавших все-таки не обошлось. И вот в этот момент многие стали переживать, что же. Правда, это оказались не люди, а всего лишь испорченные соленые огурчики. Но жертв было очень много, добавили представители департамента.
4: Да. Пострадали только огурцы.
5: В хорошем чувстве юмора не откажешь вот представителям департамента.
4: Всем любителям подобной закуски можно, конечно, горестно вздохнуть и пожалеть огурцы, которые так и не доехали до пункта назначения. Хотя, честно признаться, я бы сразу туда поехал с лаганом плова, просто сказать туда, где тут, что произошло, там огурцы, все, я еду.
5: Прям, знаешь, вот проходя по дороге, получается, по этой трассе можно было собирать вот эти вот замечательные огурчики.
4: Да, это тот самый случай, когда огурцы просто поспели на дороге и засолились одновременно.
5: Кстати, да, ты знаешь, вот огурцы вообще, оказывается, любят путешествовать, потому что вот на Руси массово солили огурцы в бочках вот во время Ивана Грозного, конечно, и перевозили их. А вот, например, корабли Колумба, да, и они тоже вот с этими солеными, полностью засоленные в бочках, они перевозились из экспедиции в экспедицию, потому что в то время люди верили, что это для профилактики болезней помогает.
4: А я думал, просто на удачу.
5: Нет, не потому что их настолько сильно любили или на удачу, а вот тоже были свои какие-то.
4: На самом деле, в то время на кораблях была цинга, а, кстати, соленая капуста и те же самые огурчики, это источник витаминов,
5: да,
4: и те же самые,
5: которые
4: хоть как-то помогали.
5: Экипаж, все верно.
4: Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот интересная история. Ах, огурчики, вот интересно, вот что бы ты хотела, чтобы вот какой-нибудь... Знаешь, на самом деле, вообще всегда вот какой-то ДТП, это всегда плохо, вот реально это всегда
5: конечно,
4: плохо.
5: Конечно, очень плохо.
4: Но все равно же мы мечтаем, да, вот идешь ты по улице, и бац, вот прям целая куча этих огурцов, там, не знаю, варенье, может быть, там, кто что еще любит. Эх, вот так вот, дорогие друзья. Но там почему-то я не окажусь, я думаю, чувствую, в этот момент.
5: Ну, знаешь, надо верить. Кто знает, может быть, когда-нибудь так и произойдет.
4: Когда-нибудь так и произойдет, что Андрей будет просто слизывать с асфальта шоколад.
5: Ну, ладно тебе, знаешь, да, и тоже специально провоцируешь. Про шоколад зря сказал. Ну, вообще, конечно, друзья, у каждого свои предпочтения. Кто-то любит огурчики, кто-то шоколад. Я люблю, когда на карте много денег.
4: Да, это тоже красиво, да, я согласен с тобой.
5: Здесь у каждого свои вкусы.
4: Согласен с тобой, да, у каждого свое. Ну что ж, мы, друзья, делаем остановку небольшую, чтобы вернуться совсем уже скоро. После рекламы мы еще раз вернемся к вам, друзья. Естественно, технологика не за горами.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Каждый день друзья-инженеры создают какие-то гаджеты, чтобы облегчить нам жизнь. Но вот иногда все-таки их фантазия сворачивает куда-то не туда. Если вы или ваши родственники храпите по ночам, то создатели вот этого умного девайса решили эту проблему, ну уж очень радикально. Встречайте, электронная маска против храпа Snore Circle. Как это работает? Вы надеваете на лицо эту самую маску. Вот так. Прибор, похожий прямо на маску супергероя. Ну и, конечно, спокойно засыпаете. Но вот стоит вам издать какой-то первый победный хр-хр, вот этот самый храп, да, как маска будет мгновенно реагировать, она начинает мощно вибрировать прямо у вас на лице, ну или бьет вас током.
5: Ну, вряд ли я высплюсь в такой маске, я вот так подумал. Но по задумке эта вибрация заставляет мозг частично проснуться и подать сигнал мышцам гортани, напрячься. И не прерывается глубокий сон человека. Хотя на деле же многих пользователей эта вибрация просто разбудила. Само собой, друзья. И в этом случае задумка автора гениальная. Если толк будет храпуна, он лишь поменяет позу, перестанет храпеть. Но в таком случае уже не спит вообще никто. А если ваша такая вот половинка просыпается от вашего храпа, то вы от удара током, друзья. Вот настоящая семейная гармония. И синяки под глазами на утро у двоих. Да, и, конечно же, не выспавшись, это безумно злой. Ой, ужас, не просто маска какая-то. Ну, по-моему, какая-то глупость. И вибрация, и удары током.
4: Ты представь, а еще вот эта вот стоимость тоже безумие какое-то, потому что она составляет от 70 до 90 долларов. То есть вот представь, почти 100 долларов отдать за то, что тебя ударят током ночью.
5: Но, мне кажется, лучше эти деньги потратить на лечение, потому что храп, оказывается, лечится, друзья, там есть определенные условия для этого, там есть и гормональное лечение, есть и специфическое, даже операция есть специальная, которую можно провести, мне кажется, добавив немножко еще деньжат, и, в принципе, да, избавиться от храпа уже навсегда. А это лишь, мне кажется, просто избавиться от симптомов. Да, хотя, в принципе, вот... ты знаешь, эта маска у меня уже присутствует дома, это моя супруга, она меня сама иногда может пнуть так хорошенечко, и все нормально. Я просто меняю позу или просыпаюсь.
4: Мне кажется, у каждого, наверное,
5: есть. И все, да. То есть я себе 17 лет назад уже завел такую маску, дорогие друзья.
4: И помощника, да.
5: И помощника.
4: И мне кажется, даже иногда голосовое срабатывает.
5: И голосовое срабатывает, и вибрация срабатывает, и пинок ногой срабатывает. Да там много больше функций. А самое, конечно, ужасное, это когда тебя с кровати просто уже сталкивают. Просто вот так спит на полу.
4: Ну да. Поэтому, друзья, ну не удивительно, что этот гаджет официально признан одной из самых нелепых технопопыток, ну или даже пыток. И так
5: скорее
4: тоже можно
5: пыток,
4: сказать.
5: Да, большей частью, конечно же. Да, ужас какой-то, просто кошмар. Удар током, вибрация. Для меня самое вообще ужасное — это проснуться ночью. У меня сон как у богатыря. Вы знаешь, вот эти богатыри просто вот засыпали там в 10 вечера, да, и просыпались только утром. И это называлось богатырским сном. У меня вот примерно такой же. Если в течение ночи я проснусь, то все, прощай. У меня уже, считаю, я абсолютно могу уже не выспаться. У меня вот такая... Нет, я усну снова, само собой, и довольно быстро усну. Но я все-таки чувствовать себя потом буду не очень хорошо в течение
4: дня.
5: А вот
4: у меня, видишь, другая проблема. Если я просыпаюсь ночью, то мне сложно. Потом сразу заснуть. Ты знаешь, вот просто как некоторые взять, перевернуться на другой бочок и заснуть, у меня очень-очень редко, когда получается. Поэтому я тоже не высыпаюсь.
5: Запишись на мой вебинар. Как уснуть второй раз?
4: Снова эти новаторские идеи, я к ним уже привыкла. Снова стартапы, да, хорошо, я подумаю над твоим предложением.
5: Лола, я недорого возьму. Честно, готов едой даже взять, ладно?
4: Так я не сомневаюсь, зная тебя, я вот в этом как раз не сомневаюсь.
5: Друзья, мы тоже не сомневаемся, то, что первый час уже пролетел, и вернемся мы к вам уже в следующем часе, естественно, продолжим наше великолепное общение. Скоро будем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: самая энергосберегающая программа, дорогие друзья, в эфире радиостанции «Азия Плюс». Но на самом деле мы, наоборот, вот ведущие, сберегаем эту энергию, чтобы отдавать ее здесь в эфире для вас, друзья. Заряжайтесь и открывайте второе дыхание вместе с нами. Второй час уже созрел, он уже здесь. Мы вливаемся в него медленно, чтобы, естественно, поделиться полезной информацией. Ну а здесь с вами, конечно же, друзья, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья, еще раз.
1: Да, всем привет. Это уже второй час. Мы в него вливаемся, врываемся. Мы уже здесь и предлагаем вам быть вместе с нами. По крайней мере, на ближайшие два часа.
0: Ого,
1: да, если не успеваете открыть второе дыхание, самое время это сделать. Если еще не успели взбодриться, тоже самое время это сделать. Поднять себе настроение, поделиться эмоциями какими-то положительными. Все это у нас приветствуется, друзья. Да, а еще приветствуются праздники. Прямо очень-очень. И прямо сейчас будем про них говорить.
0: О, да. На самом деле, сегодня 6 августа 2026 года, четверг. И сегодня можно будет отметить день грибного дождя, дорогие друзья. Кстати, я бы не отказался бы сейчас от дождя в Душанбе, дорогие друзья. Но, по-моему, ярко светит солнце, и дождя мне не видать. Чувствую, до как минимум октября месяца.
1: Ну, это мне кажется загадывать так как-то
0: да.
1: Странненько.
0: Ну
1: ты
0: да,
1: знаешь,
0: я просто так на будущее сказал, потому
1: сейчас,
0: что у нас довольно сухо.
1: Ну, погода капризная, изменчивая, как настроение женщины.
0: Я был бы рад,
1: так что,
0: я был
1: ты
0: бы
1: знаешь,
0: рад.
1: Да, я вот тоже жду дождичка, если честно, это всегда так здорово, так
0: четверг,
1: прохладненько.
0: Четверг дождичек, самое то.
1: Да, и не только в четверг, и в пятницу не отказалась бы, да и на выходные.
0: После дождичка в четверг.
1: Да, в принципе, сейчас просто не хватает, вот чтобы вот этой пыли не было, прям очень хочется. Но в любом случае, день грибного дождя, мне кажется, именно для того, чтобы вот грибы, вот как они там созревают, поспевают, как про них обычно говорят, чтобы действительно просто попадали на наш стол.
0: Наливаются соком, можно и так сказать.
1: Можно и так сказать, хорошо.
0: Понятия не имею про грибы, что говорить, но тем не менее. Смотри, сегодня еще мой праздник отмечается, Международный день подколбучника, смотри-ка, он как хорошо.
1: Да, да, действительно. Ну и что ты про него знаешь?
0: Вообще, мне кажется, быть подкаблучником — это нормально. Вот многие говорят, мужчины, да ты что, да как это так? Мы же мужчины, мы свободные. Но на самом деле, конечно, я свободу уже потерял. Я отдал эту свободу своей супруге в руки, дорогие друзья. Ну, потому что все-таки 17 лет назад и произошло, после свадьбы. Но, честно признаться, мне кажется, подкаблучником быть даже немного и приятно. Вот ты, допустим, задержался где-то, а тебе сразу спрашивают, а ты где? Приятно же, согласись, приходишь домой, тебя всегда ждет вкусный ужин. И многие вот холостяки могут сказать, я зато свободный, я же не подкаблучник какой-то там. Но хочу сказать, что супружество есть свои плюсы. Да, ты немножко подкаблучник, но ничего страшного, зато и плюсов много.
1: Ну, здесь как и плюсов, так и минусов. Конечно, уверена, что мужчины так же, как и женщины, в принципе, как и люди, делятся на две категории. Те, которые за этот самый момент, и те, которые прям яростно против. Но вообще, это, конечно, неофициальный такой забавный праздник,
0: ну,
1: друзья,
0: да,
1: посвященный
0: само собой,
1: мужчинам, которые, наверное, все-таки уступили вот это вот самое, вот не только свободу, но и лидерство какое-то.
0: Лично, лично у меня всегда есть свобода. Главное, у жены спросить.
1: Вот, вовремя при том, ты знаешь. Да, поэтому... Ну, конечно, это замечательно. Вообще праздник как раз для того, чтобы вспомнить какие-то шуточки на эту тему, наверное, все-таки. А приколы, мемчики. Ну и да, вот поздравления в адрес таких мужчин тоже сегодня принимаются.
0: Да, дорогие друзья, еще сегодня отмечается Международный день врачей мира. За мир. Вот так и называется, друзья, праздник. Вообще, мне кажется, всегда хочется почитать наших замечательных врачей и выражать им огромную благодарность за их благородный труд. А, честно признаться, знаешь, я тоже хотел когда-то стать врачом. Вот у меня тоже была такая мечта. Да.
1: Я тоже хотела, правда, быть психологом какое-то время.
0: Почему
1: вот
0: все девушки хотят быть психологами?
1: Ты вот знаешь, это
0: спроси,
1: большой плюс.
0: Психолог,
1: нет,
0: психолог.
1: Не потому что это как-то, знаешь, модно или престижно, или еще какие-то там плюсики.
0: Хотя это очень
1: нет.
0: Дорого, я понял, потому что однажды проконсультироваться решился с психологом, посмотрел, сколько стоит, думаю, да ладно, похожу со своими внутренними травмами и проблемами
1: вот,
0: сам.
1: Вот, ты сам же ответил на свой вопрос. Это большой
0: буду
1: плюс
0: прорабатывать
1: в том,
0: их сам.
1: Человек может действительно понять себя намного лучше, понять какие-то свои
0: проблемы,
1: внутренние конфликты,
0: сложности. Нет, но я
1: считаю, что
0: если ты учился на психолога, потратил огромное количество времени, то это как надо использовать, ладно, там для себя, хорошо, для близких, окей. Но монетизировать надо, мне кажется,
1: нет,
0: любые.
1: Нет, в моем случае это было так. Я не говорю про всех конкретно. В моем так,
0: ты бы
1: я
0: стала
1: бы
0: практикующим психологом.
1: Вот здесь
0: вот
1: не факт, ты
0: конечно,
1: знаешь,
0: я сказал
1: но
0: это.
1: Для себя получить вот это самое образование мне хотелось. Вот.
0: Ага, хорошо, все понял, все понял, все понял. понял.
1: Всемирный день горчицы, вот, кстати, сегодня отмечается.
0: Потрясающе.
1: Как
0: обожаю.
1: Ты относишься к этой
0: обожаю.
1: Самой горчице?
0: Люблю, честно признаться, но в особенности с некоторыми блюдами горчица залетает просто на ура. Я вот недавно, кстати, добрался до, знаешь, такой настоящей дижонской горчицы, которая производится вот во Франции. Ну, конечно, это была не чисто дижонская, но, по крайней мере, была произведена по той же технологии. И ты знаешь, это прям вкусно, это прям...
1: Ну, мне остается тебе поверить только на слово. Я, вот, честно говоря, небольшая поклонница горчицы, хотя иногда, конечно же, тоже употребляю.
0: В смысле не поклонница горчицы, а когда ты болеешь, у тебя вот эта горчица, у тебя не появляется на груди?
1: Горчица?
0: Вот это, вот,
1: да. Нет, уже давно, вот. Ты знаешь. В детстве, да, если вспоминать детство, мне кажется, у многих без этого не обходилось.
0: Так
1: а
0: что...
1: еще ноги заставляли нас париться этой самой горчицей.
0: Да, было дело, да. Было дело.
1: То есть там, да, все было по-другому, прямо максимально близко с ней были связаны, но вот сейчас как бы уже нет, хотя действительно праздник вот есть, оказывается, и поклонники в этот день устраивают там различные дегустации.
0: Конечно.
1: И конкурсы. А помнишь, мы с тобой даже говорили, что есть даже музей, где огромное количество этой самой горчицы. Их, нет, оказывается, огромное виды там, да, сортов, да, различных. Поэтому вот, наверное, да, те вот гурманы, которые все-таки любят.
0: У меня обожала бабушка горчицу, то есть она могла ее употреблять ее практически с любой едой. И однажды мне говорит, ну я был маленький еще совсем, мне бабушка говорит, ну давай попробую, вот маленький кусочек. И знаешь, я подумал, что такое ощущение, что проглотил дракона в какой-то момент, и мне казалось, что у меня просто вот дым валит из ноздрей, ушей, отовсюду.
1: Да, маленькие дети вообще, конечно, не особо любят.
0: Я сначала даже не мог дышать, а потом спросил бабушка, зачем ты это ешь, это же так невкусно. Но с возрастом я понял, что это вещь, это вкусняшка.
1: Да, бабушка была права, оказывается.
0: Еще, кстати, горчицу я использовал несколько раз, бывало такое, как маринад для мяса, и, кстати, идеально просто подходит и размягчает абсолютно любое мясо. То есть я вот советую даже попробовать горчицу добавлять к жесткому такому мясу, которое трудно прожарить или изготовить шашлык из него. Но вот горчица в этом помогает. Попробуйте.
1: Ну, согласна. Хотя ты знаешь, вот знаю несколько интересных фактов. Я помню, мы тоже с тобой рассказывали, что горчица когда-то в средние века была настолько ценной, что ее семена использовали вот вместо денег при торговле. А во Франции, по-моему, в 14 или 15 веке, не помню точно, но во Франции был даже человек, должность которого вот прям так официально и называлась, производитель горчицы при дворе, вот то есть там каких-то вот этих монархов.
0: Были времена, когда за мешок перца можно просто было взять дворец. Ну ладно, дорогие друзья, вот такие сегодня праздники отмечаются, и напоследок еще добавим, что день Сайлор Мун, кстати, сегодня еще, смотри-ка, как интересно. Интересный персонаж. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, сегодня праздники есть, и каждый из них вы можете использовать по назначению или как хотите. Ну а мы, друзья, делаем остановку, чтобы прослушать ту самую рекламу.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: О, че кубки могу, Ромат? Гул оф то... Апшу, боз аллергия.
4: О, Ромазиза, и лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яны?
4: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Рахами телефоны идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радіо. Радіо Азія Плюс.
2: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
3: Но это не точно.
4: Ну что, друзья, мы к вам вернулись с нашей точкой опоры. И сегодня у нас такой интересный эффект будет. Вот вспомните, бывало у вас такое, когда друг рассказывает вам какую-то шутку классную, просто убойный анекдот, и вы смеетесь до слез, но через буквально несколько минут уже забываете. Вот вроде хотели бы пересказать там подруге, другу, коллеге, и понимаете, что начисто забыли. Вот ни единого слова в голове не осталось. И нет, с вашей памятью все в порядке, не нужно сразу думать, что вот она какая-то деменция приближается. Нет, просто вы становитесь жертвой официального бага такого нашего мозга. В психологии этот забавный феномен называют эффектом амнезии на шутки или humor amnesia. Ученые выяснили, что наш мозг воспринимает любой юмор как сложную интеллектуальную загадку. И когда мы слышим какую-то веселую историю, мозг напряженно ищет там подвох. Когда звучит кульминация, та самая соль шутки, в этот момент в голове происходит мощный взрыв эмоций и мгновенный выброс гормона удовольствия – дофамина. Нам весело, мы смеемся. Но есть и парадокс.
5: Да, парадокс такой, когда только загадка разгадана и дофамин получен, наш хитрый ленивый мозг ставит галочку. Задача выполнена, награда получена. Получено, до свидания все. Он считает эту информацию однообразной такой, ну, получил и получил, и просто не приводит ее в долгосрочную память, очищая кэш. Зачем помнить условия задачи, которая уже решена, удовольствие же получили. Вот почему шутки испаряются с головы быстрее всего. Такая интересная вещь.
4: Кстати, интересный факт. Да. Есть ученые выяснили, что понять шутку для нашего мозга – это просто колоссальный труд. В этот момент в голове включается сразу оба полушария. Левое сканирует текст, а вот правое ищет тот самый скрытый смысл. Ага. Нейробиологи подсчитали, что на обработку хорошего юмора наш мозг тратит больше энергии и ресурсов, чем на решение сложных математических уравнений.
5: Так вот что, как. Мне кажется, многим юмористам и комикам надо давать премии в области математики.
4: Ну, по крайней мере, где-то наравне с ними.
5: Или наравне. Так что, если вы снова забудете отличный анекдот, не расстраивайтесь, это не склероз, это ваш мозг просто взял заслуженную дофаминовую, наверное, про паузу. Ну, удовольствие получил и забыл. Вот так вот, дорогие друзья. Вот так устроен наш мозг. Удивительно. А знаешь, и бывает такое же, да? А у меня немножко наоборот бывает. Ну, допустим, мне анекдот рассказали, а я так думаю, о, надо же пересказать, пойду кому-то расскажу. И реально забываю, думаю, ой, ладно, тогда не буду рассказывать, и сижу дома, и вспоминаю, и потом бац, мне приходит, ну вот же, я же вспомнил, почему тогда не мог вспомнить?
4: И такое тоже случается, а еще ты знаешь, как бывает, действительно, у нас была такая ситуация, вот у знакомых, мы тоже над ней потом долгое время смеялись, когда действительно знакомая рассказывала, что подруга рассказала ей какую-то веселенькую историю, но попросила оставить ее в секрете. И вот она пересказывает и говорит, она мне рассказывает, мы смеемся, еще где-то что-то обсудили, и проходит какое-то время, она мне напоминает, ну ты помнишь, да, что это секрет, говорить об этом не надо. И она говорит, вот в тот момент я запоминаю только вот эти ее слова, что это секрет. А о чем был секрет, который мы обсуждали пару минут назад, я уже не могу вспомнить, то есть...
5: Идеальный секрет,
4: да,
5: идеальный
4: секрет, да, я, говорит, просто покивала головой, стала вспоминать, что мы же еще на чем-то и смеялись над чем-то, но что-то же там обсуждали, но что-то же вот-вот ушло это время, но что мы обсуждали, вспомните, она так не смогла.
5: Вот,
4: то есть, вот
5: такие интересные вещи, да. Почему-то с шутками все это прямо тяжело, да. Ну, наверное, поэтому, слушай, вот если бы наш мозг запоминал бы хорошо именно шутки, как самую такую важную и нужную информацию, и отправлял ее в долгосрочную память, наверное, тогда бы не существовали все эти стендаперы и комики просто, потому что мы так подумали, у нас же все в голове уже есть, зачем нам
4: уже
5: эти стендаперы.
4: Уже все, да,
5: а вообще это и правильно, ты знаешь, это и правильно, потому что каждый раз, когда тебе говорят шутку вот с такой длиннющей бородой, а ты ржешь от живота просто, и получаешь очередную порцию дофамина, так что что мне кажется, если бы мы запоминали бы шутки и оставляли их в долгосрочной памяти, юмора бы не было на свете.
4: Возможно,
5: потому что мы бы все бы знали.
4: Мы уже бы просто бы не знали, над чем еще посмеяться.
5: Или, знаешь, коллега приходит, сейчас тебе такой анекдот, он новый, сейчас расскажу. И начинает тебе говорить, да какой новый, я знаю, он 15 лет назад этот анекдот уже слышал. В общем, да, дорогие друзья, так что, с одной стороны, тоже хорошо, наверное. Как говорится, в природе все лаконично и правильно. Ну, а мы делаем паузу, друзья, далее у нас стартует анонс полезной информации, и мир цифрах. Скоро будем.
2: Сархат Ихабархо. Бонки Европы тажидорушт барои кам кардани талафоти нерӯи барқ ва Тоҷикистон 10 миллион евро қарзи иловагӣ медиҳад. Тоҷикистон бо SpaceX таҳкими ҳамкориҳоро баррасӣ карданд. Доналд Трамп аз Пентагон дар бораи вазъи захираҳои мушакҳо тавзеҳот талаб кардааст. Қабули ҳуҷҷатҳо барои иштирок дар стипендияи байналмилалии дурахшандагон оғоз гардид. Тоҷикистон ро дар мусобиқаи байналмилалии гӯштенгирӣ 24 паҳлавон намояндагӣ мекунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
6: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
2: عالمی دقیق.
6: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیایی‌ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: А бу пойму баландиме гирят? Не! Ин Мариамас киас хогасои ранга ин навихуд, а бу пойму час охтас, то он ро дар танафуз бапар воз дар орад. Хамма чиз ро барой дарс ва танафуз дар Валдерес джустуджу кунет. Бо имкони санджидан ва пардохт хангоми кабул.
0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
1: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун.
5: Рамзру аз басей мегачипс дар сомони мегачипс нухта тиджей бакайгир.
4: Вайо онру тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
5: Барахамин 94-800-828-828 хирист.
4: Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта тиджей.
2: Рахами телефони идорая реклама.
1: Чилюяк, чилюяк.
0: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Ты видела этот фильм?
7: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
6: Стоп, не говори дальше.
8: Осторожно, спойлер.
7: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
9: Ну что, молодцы, актеры постарались, и, конечно же, осенний сезон мы тоже будем заполнять классными сериальчиками. Вообще, осень традиционно считается главным телевизионным сезоном, и предстоящая осень не исключение. Вы уже, наверное, составляете списочек премьер на осень, и мы предлагаем 5 сериалов, которые точно заслуживают вашего внимания, и, возможно, вы занесете в свой списочек эти сериальчики.
10: Да, ну что, на погнали. Самом деле, действительно, очень классные сериалы, и вот топ-5. Начнем с «Brothers», «Братья». Премьера будет 23 сентября этого года в ролях Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Когда на экране снова встречаются МакКонахи и Харрельсон, трудно вообще пройти мимо. После успеха первого сезона «Настоящего детектива» поклонники много лет ждали их нового совместного проекта. И дождались. Правда, совсем не того, чего ожидали. В «Братьях» актеры играют самих себя. Вернее, слегка преувеличенной версией себя. Давняя дружба оказывается под угрозой после неожиданного семейного открытия. Герои начинают подозревать, что могут быть родными братьями. Но добавьте к этому неудачную свадьбу, семейный кризис, ранчо в Техасе и, возможно, участие МакКонахи в губернаторских выборах. Получится одна из самых необычных комедий года. Почему ее стоит ждать? Это редкий случай, когда звездный дуэт явно получает удовольствие от самоиронии, шуток, ну а зрители, конечно, получают шанс увидеть любимых актеров в совершенно новом амплуа.
9: А знаешь, как бывает? Обычно актеры играют сначала это в кино или в сериалах, а потом это сбывается у них в реальной жизни. Кто знает, может быть, они реально братья. И МакКонахи действительно будет баллотироваться в губернаторы.
10: Возможно.
9: Кто знает. «Кэрри», друзья, еще одна премьера на 1 октября 2026 года. Вообще каждое поколение получает свою «Кэрри». Но впервые знаменитый роман Стивена Кинга превратится в полноценный 8-серийный сериал. За проект отвечает Майкл Феллиган, человек, который уже показал, что умеет работать с произведениями Кинга. Именно он снял «Доктор Сон» и «Игра в Джеральда». Ну и сохранив атмосферу оригиналов и одновременно добавив собственный взгляд. На этот раз история школьницы Кэрри Уайт развивается значительно медленнее. Авторы уделяют больше внимания самой героине, ее отношениям с фанатичной религиозной матерью, школьной травлей и постепенному пробуждению сверхъестественных способностей. Благодаря этому финальная развязка обещает стать еще более эмоциональной. Вот так вот, друзья. Ну и, конечно же, почему стоит ждать. Если у кого кто-то способен вдохнуть новую жизнь в одну из самых известных историй ужасов, то именно Майкл Феллиган, я думаю, самый лучший кандидат на эту роль. Ну что, пожелаем ему удачи.
10: Тем более, что у этого самого Майка Флэнагана есть уже огромный опыт. Будем ждать, я вот с удовольствием посмотрю. Еще один сериальчик, это «Кристал Лейк», друзья. Премьера в октябре тоже этого года. Джейсон Вурхиз давно стал уже символом фильмов ужасов. Но вот этот новый сериал неожиданно делает главным персонажем его мать. Действие происходит за несколько лет до события знаменитой «Пятницы 13-е». Памела Вурхиз тяжело переживает гибель сына и постепенно начинает терять связь с реальностью. Именно эту женщину, ставшую первой убийцей франшизы, играет Линда Кардиллини. Создатели обещают не столько кровавый слэшер, сколько психологическую драму, постепенно превращающуюся в настоящий кошмар. При этом сериал не забудет о молодом Джейсоне, он тоже появится в этой истории. Почему стоит ждать? Ну, наконец-то франшиза решила рассказать, как вообще появилась одна из самых страшных легенд современного хоррора.
9: Да, вот. Странная семейка. Ну что, ЕГА, дорогие друзья, вот еще, как вам такое, это тоже октябрь, наверное, самый такой необычный проект сезона. Создатели берут знакомую каждому человеку, кто читал сказки, Бабу-Ягу, и переносят ее в современный маленький такой прибрежный городок. Исчезновение молодого наследника богатой семьи запускает расследование, которое постепенно приводит детектива к древним легендам, мистическим тайнам и событиям, о которых жители предпочитали молчать десятилетия. Главную интригу усиливает участие Кэрри Энн Мосс, звезды «Матрицы», которая играет загадочную университетского профессора, явно знающего больше остальных. Почему стоит ждать? Вот этот славянский фольклор редко получает столь качественные современные экранизации, а атмосфера трейлера уже напоминает лучшие мистические сериалы последних лет.
10: Кстати, тоже действительно интересно.
9: Да,
10: я тоже с удовольствием посмотрю. Ну и напоследок, Blade Runner, друзья, «Бегущий по лезвию» 2099. Премьера тоже будет в ноябре, и это, пожалуй, самая ожидаемая научная фантастическая премьера этой осени. События разворачиваются спустя полвека после фильма «Бегущий по лезвию» 2049. Здесь уже мир стал еще мрачнее, границы между людьми и репликантами уже практически стерлись. Главные роли исполнили Мишель Йео и Хантер Шафер. И героини оказываются втянуты в масштабный заговор, который уходит корнями к самым истокам существования футуристического Лос-Анджелеса. За проектом следят сам Ридли Скотт, режиссер оригинального фильма, выступивший исполнительным продюсером этого. Именно поэтому поклонники надеются, что сериал сохранит ту самую философскую атмосферу, благодаря которой франшиза давно уже стала классической научной фантастикой. Почему же стоит ждать? Ну, это редкий шанс снова попасть в один из самых красивых и глубоких фантастических миров в истории кино. Ну, вот так, действительно, фантастический мир, фантастические миры, в принципе, они действительно очень захватывающие, поэтому и этот сериал тоже, наверное, я в свой топчик добавлю.
9: Ну, вообще, киношники молодцы, они, как всегда, к концу осени, в середине осени запускают самые такие топовые проекты, чтобы заработать, естественно, еще на рождественских каникулах. Само собой, дорогие друзья, так что, да, действительно, осень будет, мне кажется, максимально насыщенной на классные сериалы и фильмы. Ну, а мы делаем, друзья, остановку, вернемся в следующем часе, конечно же, будем снова общаться, говорить и даже кое-что разыграем от нашего замечательного партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шурамандагони азиз. Агентии обу ҳавои шиносии Тоҷикистон барои имрӯз дар кишвар ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.
7: Ну что, всем привет, уважаемые друзья. Да, именно так. Мы снова здесь, мы снова с вами вернулись и продолжим наше замечательное общение. Открыватели второго дыхания уже тут. Знаешь, на самом деле, с выходом Человека-паука ты тоже себя чувствуешь немножко супергероем. Но, правда, у нас такая странная суперспособность только своим замечательным, бодрым голосом дарить позитив. Ну и как бы все.
8: Ну и да, не особо много-то геройских способностей получается.
7: Какие есть. Вот, прости уж, какие есть, конечно, да. Но, тем не менее, дорогие друзья, каждый из нас сегодня немножко супергерой, потому что кому-то надо в жаркую погоду, почти в 40-градусную жару, выйти на улицу, дорогие друзья, и совершить какой-то трудовой, возможно, подвиг. А возможно, и на работе вы уже как супергерой совершили все, что хотели сегодня. Ну, в общем, все мы немножко где-то супергерои, потому что у каждого есть какая-то своя уникальная особенность. Ну что, друзья, мы идем вперед, третий час. Всем здрасте.
8: Всем привет, всем хорошего настроения, друзья. Пусть сегодня вам все удается без труда. Еще раз желаем вам побольше положительных эмоций, да, и пусть этот четверг будет максимально приятным для вас. А еще, ты знаешь, я хочу сказать, что сегодня прекрасный человек отмечает день рождения, это наша постоянная слушательница Манзура Ульджабаева. Сегодня у нее день рождения, поэтому, Манзура Турсуновна, мы вас поздравляем. Очень надеемся, что вы нас слушаете, да. Ну или кто-то из родных или близких вам передаст. Знаем, что вы очень творческий человек, поэтому желаем вам вдохновения безграничного. Также, конечно, крепкого здоровья, сил, удачи и успехов. Ну и гармонии, и тепла в душе.
7: Ну и на самом-то деле, действительно, для художника-то много не надо. Главное, чтобы было вдохновение. Вот пускай это замечательное вдохновение сопровождает вас по жизни. Неважно, чем бы вы ни занимались. В общем, любви, позитива, радости. Мы всегда с вами. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку небольшую в виде курса валюты и возвращаемся скоро к вам.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
9: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 23 дирам, 1 рубли русӣ 11.3 дирам аст. Ҳамин гуна 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 52 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 36 дирам, 1 лири туркӣ 19.4 дирам, 1000 сомонӣ узбекӣ 77.17 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. شما با همین اندیشه چگونه نظر دارید؟ اگر کارمند در همه امور با راهبرش راضی باشد، وای کارمندی برای تجارت و صاحبکاری تماماً بی منفیت است. این گفته ای البرت گرین خبرد است. مشاهده می شود که ما اکثران همین گونه کارمند را میکوبیم که همیشه با ما راضی باشد. کی اینجا به فکر شما خطای بیشتر میکند؟ ما یا که خبرد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
10: Так звучит радио. Азия Плюс.
11: С оригинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Wildberries ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
0: Делаем круто и быстро.
6: Минимум усилий, максимум результата.
0: Рабочие фишки.
7: Слушай, ну работа, стресс, наверное, синоним, да, уже, как ты считаешь?
8: Да, мне кажется, даже и не работа, или, а в или, принципе или просто... сейчас жизнь, стресс.
7: Да-да-да, а ты куда идешь? Я иду на стресс. Куда-куда? Ну, на работу, что непонятного. Так, да. Друзья, ну что, стресс давно стал нашим спутником, но сегодня в рубрике «Рабочие фишки» мы попробуем рассказать, как с ним бороться, в разных странах, в разных уголках планеты Земля. В общем, проверим их методы, а может быть, удивимся, а может быть, даже что-то возьмем на вооружение.
8: Точно удивимся, потому что не все методы такие традиционные, есть очень интересные. Начнем с Нидерландов. Здесь можно забыть про спа-салоны. Это, конечно же, не какие-то прогулочки, не йога-медитация. Настоящий тренд там – это кукнуфелен. Буквально, да, вот такое название, но буквально, если перевести, да. Обнимашки с коровами. Люди приезжают из больших городов на фермы, выбирают вот эту вот мягкую, пушистую буренку, да, и часами могут сидеть, лежать, буквально вот с ней в обнимку. Секрет на самом деле прост. Температура тела коровы выше нашей. Допустим. И сердце ее бьется медленно и спокойно. Организм человека это считывает. Вот этот вот дзен происходит. Это снижает тревогу и выбрасывает в кровь гормон счастья.
7: Ты знаешь, окситоцин. Я все-таки вырос в городе. С коровами живыми общался максимально мало. У меня, наоборот, это вызовет стресс. Походу, у коровы тоже. Мне такой не подходит, наверное, способ, скорее нет. А вот в Японии спасают ширин-йоку, да, это лесные купания. Ну, а плавать нигде не нужно. Это такое вот максимальное погружение в природу. Строгий цифровой детокс. Вы выключаете телефон, заходите в чащу и просто медленно идете. Вы отдыхаете, вдыхаете хвойные вот эти вот ароматы, смотрите на блики, солнце на листве. Возвращаете себе такое душевное равновесие. Ученые доказали, что такие прогулки тоже снижают уровень такого гормона неприятного, кортизола, это гормон стресса, друзья. В общем, ну, такие прогулки можно, мне кажется, устроить не только около леса там где-то, да, вот у воды, например говоря, где-нибудь в горах. Да, в общем, мне кажется, выбирайте абсолютно любую локацию, которая вам нравится. Да, главное, чтобы это была природа, да, не было связи, да, и всего цифрового.
8: На природе, чтобы вокруг гармония, спокойствие, красота, это действительно важно. Ну, а вот если гулять не хочется, можно отправиться в Индию. Там утро начинается в клубах смехотерапии. Люди просто собираются группами в каких-то парках и начинают очень громко и заливисто смеяться, даже абсолютно без повода. Сначала, конечно, это кажется странным, но мозг не отличает искусственный смех от настоящего. Абсолютно. Помнишь, мы об этом говорили? Да, и про улыбку тоже говорили, что можно даже через силу улыбаться. И вот уже через минуту буквально все и даже окружающие смеются и очень даже искренне. Это снимает любые мышечные зажимы и заряжает позитивом на весь день.
7: Да, а где вот этот смех без причины?
8: Ну, это, видимо, только у нас. В Индии все по-другому.
7: В Индии все по-другому. Переносимся в США, где психологи узаконили один из главных неофициальных антистрессов планеты. Это пупырчатая пленка. Она самая. Когда упаковку от, конечно же, от техники,
8: посуды,
7: исследователи
8: техники, да.
7: Показали, что всего одна минута лопания пузырьков снижает мышечное напряжение так же эффективно, как получасовой массаж, к примеру говоря. В некоторых штатах даже устраивают массовые чемпионаты по скоростному лопанию пленки, чтобы офисные сотрудники могли разом сбросить весь вот негатив, который накопился.
8: Да, даже за неделю.
7: Дайте и мне, знаешь, два рулона.
8: Вот, ты знаешь, может быть, даже ненадолго, но это действительно действует. По крайней мере, вот я тоже, когда отвлекаюсь вот этим вот самым занятием.
7: У тебя есть попрочитай пленка?
8: У меня бывает. Вот когда приобретаешь, допустим,
7: да, одолжи, я вот
8: посуду,
7: найти не могу нигде.
8: Вот, нет, в принципе, да, тебе обязательно вот в это упакуют. И я стараюсь, вот да, пока все-все-все там не лопнуть, и, конечно же, не выбрасывать.
7: Слушай, меня, да, наоборот, иногда раздражает то, что я не все лопнул, а вот и выбросить все нужно. Нет, конечно, прям до конца, прям каждую пупырочку.
8: Не знаю, может быть, не на всех, да. Но это работает, друзья. Эх. Но совсем другой, хотя не менее оригинальный подход нашли и в Исландии, и Норвегии. Там, кстати, практикуют вязание в темноте.
7: Так.
8: Местные жители выключают свет, убирают телефоны, ну вот все эти источники вроде как раздражения, и да, начинают вязать вслепую, ориентируясь только на тактильные ощущения.
7: Представляешь, что там будет в конце.
8: Вот, эти монотонные движения пальцев в темноте, они буквально перепрошивают мозг. Выключается зрительный шум, а мысли начинают течь плавно и очень спокойно. Это настоящая скандинавская медитация.
7: Да, представляю, слушай, ну интересно. Вообще, друзья, выбирайте абсолютно любой способ, какой захотите, со стрессом главное бороться. А вот как вы это делаете, сами решайте. Хотя иногда просто, мне кажется, достаточно глубоко подышать, выпить чашечку ароматного чайку или кофейку и просто улыбнуться рядом сидящему коллеге, который сидит с кислым лицом. Ну, главное, в общем, друзья, берегите свои нервы, и пусть у вас все будет хорошо, друзья. Ой, мне, кстати, один метод понравился, очень интересный. Вот это гулять на природе, это раз, это вообще, вот это прям мое. Корову обнимать, наверное, вряд ли, и пупырчатая пленка. Природа и пупырчатая пленка. Я понял, мне просто надо пойти в горы, взять с собой рулон пупырчатой пленки, и все.
8: Ты знаешь, работает, да?
7: Работает. Конечно.
8: Но вот, кстати говоря, здесь действительно целых несколько способов можно найти борьбы со стрессом. Вот и пленка хороша, я, кстати, я уже сказала, ее использую. Прогулки тоже прям настоящий must-have какой-то.
7: Слушай,
8: ты знаешь?
7: А у меня этот бывает такой стресс, что мне вот хочется просто самому просто укутаться в пупырчатую пленку, как вот ты
8: и
7: говорил,
8: покататься,
7: посуду.
8: Да?
7: Да, и просто вот об стены там или покататься, да, и вот так вот прям лопать ее, понимаешь?
8: Ну, высокий прям... уровень стресса.
7: Да, когда у тебя высокий уровень стресса, тебе уже не руки, а все тело должно лопать. Это пупырчатую пленку.
8: Да, а вот, кстати, что касается коров тех самых, ты знаешь, их можно вполне заменить на других животных.
7: Плюшевых коров.
8: Не обязательно плюшевых коров. Например, вот на лошадей. Ты знаешь,
7: можно... У меня собака есть, подойдет?
8: Собака тоже подойдет. Но я к тому, что если бы как-то действительно вот захотеть отвлечься, развлечься, что-то необычное использовать...
7: У меня небольшой страх. Вот лошади, да, окей. Я вот... Был у меня первый недавно контакт, я вот еще вот записывал с лошадками одно видео. Да, ты знаешь, но все равно как-то сначала страх у тебя такой идет. Понимаешь, надо, наверное, ни одного сеанса не хватит вот этой вот терапии. Я думаю, придется несколько раз прийти, чтобы животные к тебе привыкли, ты привык.
8: Конечно,
7: да, не все
8: есть
7: сразу.
8: Даже отдельно вот эта ипотерапия, когда действительно именно лошадей используют для чтобы бороться со стрессом. Ну а у нас, кстати говоря, если кто-то не знает, тоже есть потрясающая возможность ездить на наши ипподромы столичные.
7: Да, конечно,
8: и покормить, кстати, лошадей там тоже разрешается. Можно набрать, допустим, знаешь, тех же яблок. Мы, кстати,
7: ездили.
8: Морковь можно взять, да. И действительно, ближе познакомиться с этими удивительными, такими грациозными
7: берет
8: животными.
7: Берет с собой мешок морковки,
8: и вот
7: два мешка яблок и вперед.
8: Не обязательно мешками, достаточно пакетика. Ты знаешь, ну вот когда ты действительно вот гладишь лошадь, как-то знаешь, вот все становится действительно по-другому. Поэтому, если кто-то не пробовал, вот хотя бы разочек советую
7: попробовать. Обязательно попробуйте. Я лично тоже несколько раз это попробовал. Ощущения просто невероятные. Еще, знаешь, такое бывает, что ты покормил лошадку, она съела ту морковку, и потом она тебя так хватает за одежду, типа, а что, давай еще, я еще хочу. Очень прикольные, в общем, они представители вот эти парнокопытные, классные. Ну что ж, дорогие друзья, мы прямо сейчас делаем небольшую остановку, но прежде тут нам отправляют очень красивые рисунки. Госпожа Уджабаева на связи,
8: именинница написала. Да, которую мы уже успели поздравить, да, и она нас слышала, это очень приятно, мы на это и рассчитывали, поэтому отправила нам потрясающие цветы и вот поблагодарила нас за поздравление.
7: Спасибо, спасибо, что вы с нами. Да, слышала, добавляет, вот, кстати говоря.
8: Может быть, и не слышала, но мы надеялись на то, что все-таки кто-то передаст эти самые слова. Хотя нам, в принципе, нетрудно и повторить. Мы вас поздравляем.
7: Конечно.
8: Искренне, да, Мансур Тусуновна, от души поздравляем вас и желаем вам всего самого наилучшего. Так как вы творческий человек, мы вам уже желали вдохновения.
7: Да, вдохновения по жизни, во всем.
8: Конечно, крепкого здоровья, сил, бодрости, положительных эмоций, целую кучу и всего самого наилучшего.
7: Ну и побольше гостей пускай у вас собирается, потому что, как я понимаю, сегодня прям целый аншлаг у вас сегодня. Ну и пускай практически каждую неделю такое бывает, столпотворение людей. Потому что, когда ты общаешься, мне кажется, так жизнь кажется намного ярче. В общем, классного праздника во всех отношениях. Друзья, ну а мы идем вперед, далее у нас стартует анонс полезной информации, и мы скоро вернемся к вам.
9: Сархати Хабархо. کارخانه‌های منطقه‌های آزادی اقتصادی تاجیکستان صاحب امتیازهای نوی گمرکی شدند. در مسکو استفاده برنامه امین نه برای شهروندان خارجی حتمی می‌گردد. میان آمریکا و اوکراین تبادل معلومات کشفی از سر گرفته شد. روسیه موقتاً با فروش بنزین صفت پاستری اکولوژی اجازه داد. در دوشنبه برای شنیدنی عرض و شکایت ساکنان برنامه موبایلی شهروندی فعال با کار آغاز کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلیوس.
10: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
11: عالمی دقیق.
12: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 13.7.
13: فروش پلاستینکه های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7 فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم های استریمینگی گوش می کنند، واسطه های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می شوند. مخصوصا در بین جوانان وینیل ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
12: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Да, друзья, ну что, сегодня, мне кажется, можно будет и, как и всегда, вспомнить свое замечательное детство, потому что благодаря нашим вопросам мы немного так, знаете, попадаем в наше прошлое, когда нам было хорошо, и детство, мне кажется, самая светлая, яркая пора. Так что цените его. Ну, я, наверное, обращаюсь уже не к старшему поколению, а к молодым, наверное, да, ребятам. И мне кажется, многие из них говорят, вот я хочу так вырасти, быстро повзрослеть, стать взрослым. А когда ты уже взрослый, ты думаешь, ну зачем я это хотел? Зачем? Почему?
3: Ну, потому что, ты знаешь, многие ведь не думают о том, что будет уже в более взрослом возрасте. Да. И дети же как мечтают?
2: Это
3: вот
2: правда.
3: Вырасту, буду спать, в школу там, не знаю, куда еще,
2: да.
3: В университет ходить.
2: Спать
3: не нужно
2: буду, будешь
3: будет.
2: На работу ходить. Да.
3: Да, вот и никто не думает, что на работу-то придется ходить.
2: Но, друзья, ладно, давайте мы все-таки окунемся в мир детства сегодня благодаря нашим вопросам. Так, и участвуйте обязательно в нашем розыгрыше. Напомню, правило, если в течение месяца что-то выигрывали, пока вы не допускаете. Но сообщение писать вы всегда сможете нам. Вне игры можете его подписать или просто отправить. В любом случае мы проверим. Ну и если месяц пролетел, добро пожаловать. И напомню, номер 28-40-107. Отправляйте сообщение в наш телеграм-чат.
3: Именно так. И мы, конечно же, желаем всем удачи и внимания. Вопрос, друзья. City Montessori School в Лакхнау в Индии – это уникальный образовательный феномен, сочетающий гигантские масштабы с акцентом на глобальные ценности. Да, эта школа действительно имеет статус самый большой в мире. Она занесена официально в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Да.
3: И официально признана крупнейшей школой в мире по количеству учащихся.
2: Это точно
3: общее
2: школа?
3: Общее число достигло их 61 345
2: ужас.
3: Школьников.
2: Как это много?
3: Вот. А теперь, внимание, вопрос. Сколько учеников было в самом начале? Вот с чего-то же все началось?
2: Да, конечно. Но 61 345...
3: Сложно,
2: это,
3: да,
2: это город целый,
3: это
2: походу.
3: Это целый городок, это который целый вот город, так вот, да. Разбит действительно на какие-то кампусы, да, как назвать. Вот. И действительно огромное количество учащихся вот благодаря,
2: да,
3: этой школе.
2: 61 тысяча.
3: Ждем цифры сегодня от вас, друзья. Сколько же учеников было в самом начале в этой школе, с чего все началось.
2: Да, друзья, ждем. Сколько было в самом начале, ваши предположения отправляйте. Может быть, если мы все-таки до правильного ответа сегодня не дойдем, то самый приблизительный можем засчитать, в любом случае. Так что да, друзья, давайте отправляйте быстрее. Так, ну тут нам пишут 1000 человек. Вот мне кажется, тоже вполне себе так... Нормальный вариант ответа, но, оказывается, нет, дорогие друзья, не 1000. Подумайте, пожалуйста, еще.
3: Да, может быть, это всего 50 человек, кстати,
2: да.
3: Ты знаешь, вот, да, можно набрать,
2: так.
3: Действительно, там, да, пару классов, и уже вот себе вроде как и школьное какое-то учреждение.
2: Да, да.
3: Но нет, ждем еще варианты, пожалуйста, отправляйте нам их, мы с большим удовольствием будем их зачитывать. Да, и, кстати, я думаю, что всю информацию, в принципе-то, это сейчас несложно, можно найти. Найти уже, поэтому если вот кто-то этим сейчас занимается, делайте это максимально,
2: да,
3: быстро,
2: ну,
3: друзья.
2: Ну вот, 250, кстати говоря, вот еще учеников, возможно, с этого
3: начиналось. А Сино пишет, что 100.
2: О, вот, замечательно,
3: 100
2: тоже
3: учеников
2: неплохо.
3: Считает, но нет, мы ждем еще варианты, пожалуйста. 150 есть вариант, тоже нет, спасибо. 25 учеников, кстати говоря, вот. Я бы, знаешь, наверное, тоже все-таки представила себе сначала один полный класс. Вот, наверное, достаточно, чтобы начать какое-то вот это вот школьное обучение. Но нет, друзья, нет. Там другая цифра.
2: Кстати, мы могли бы засчитать вариант Минджона, но, увы, он еще вот недавно относительно у нас выигрывал. Еще месяц у нас не прошел, как говорится.
3: Да, это было в июле месяце.
2: Да, в июле месяце,
3: Минджон,
2: да.
3: Вы у нас выигрывали. Вот, и буквально немножечко немножко остается вам, но тем
2: еще
3: не
2: две
3: менее.
2: Недели.
3: Ну, не две недели, смотри, меньше, сколько
2: ну,
3: там,
2: ладно,
3: да?
2: Хорошо.
3: Неделька как раз, неделька где-то
2: ну,
3: остается.
2: Да, сори,
3: да.
2: Неделя, точно, неделя. Абсолютно верно. Но, дорогие друзья, давайте активнее. Как вы думаете, действительно, какое количество, с чего все начиналось? Какое количество учеников было там? Так, ну что, есть еще один вариант ответа. 55, вот так вот считают. Ну что, тоже хорошо, неплохо.
3: Да, но
2: спасибо,
3: мы уже, кстати, озвучили даже те цифры, которые не являются верными.
2: Так,
3: поэтому можно
2: вот,
3: не повторяться.
2: Не горы повторять, я вне игры. 25 человек. Ага,
3: ой,
2: тоже хорошо.
3: Спасибо большое вам, Негор, что даже подписали, но нет, вариант, правда, хороший. Я тоже бы, наверное, все-таки вот каким-то таким цифрам склонялась. Но нет, нет, нет, на самом деле, мне кажется...
2: 10 человек, кстати, вот есть еще одна версия.
3: Вот 10
2: ну,
3: человек, хорошая версия. Нужно вспомнить, что это происходит в Индии, да, и когда-то это было такое вот, наверное, даже сомнительное немного предприятие, потому что очень маленький был стартовый капитал. Эту школу открыли, кстати, супруги. Вот, друзья, такие подсказочки вам бросаем.
2: А, и... кстати, вот Никор добавляет 61 300, но это сейчас.
3: Это уже сейчас,
2: да,
3: даже
2: это
3: побольше
2: даже,
3: будет.
2: Даже уже сейчас побольше
3: да.
2: Да, стало.
3: Но вот в начале нет, конечно же, было намного-намного меньше.
2: У нас, по-моему, есть правильный вариант ответа. Да.
3: Ой, как здорово, кто успел
2: Мехрон у нас успел, да, действительно, 5 человек, дорогие друзья. Представьте, как их было мало в начале.
3: Всего да, друзья, 5. Всего 5 человек на самом-то деле было, потому что, ну, как я уже сказала, все начиналось очень-очень скромно, потому что школа была основана в 1959 году супругами Джагдишем и Бхарти Ганди. Они начинали вот этот весь процесс в арендованном помещении, и всего у них было 5 учеников. И несмотря на это, они не остановились, друзья. И вот к чему все это привело. А теперь City Montessori School — это действительно уникальный образовательный феномен. И такая вот огромная, то есть школа, которая вмещает...
2: Которая можно потеряться просто.
3: Да, в принципе, как целый городок, как сказал Андрей. Вот так.
2: Так и есть, друзья. Это не городок, а город целый. Городок.
3: 61 тысяча. Да, да.
2: Сколько там учится? Первую, вторую, третью, четвертую смену.
3: Мне кажется, все-таки они немного, наверное, раскиданы по каким-то локациям, потому что это действительно просто невозможно физически.
2: Да, именно так. Мне кажется, просто туда ребенка отдают в 7 лет, и уже когда исполняется, там 18, забирают обратно. Потому что просто его не находят.
3: Просто не могут раньше найти.
2: Просто не могут раньше найти, да.
3: Опять эти наши шуточки. Ну что, Мехрон, мы вас поздравляем. Сегодня действительно здорово, что есть у нас победитель. Сегодня вот с большой радостью отдаем вам подарочки от нашего партнера Юникорн. Ну а всем участникам...
2: Ну а Мичон тоже поздравляем, потому что он самый первый отправил.
3: Да,
2: 5 учеников, да, это правильный вариант ответа.
3: Первым отправил нам верный вариант. Да, но немножечко еще стоит подождать, Аминчон, чтобы мы снова назвали вас победителем.
2: Так, друзья, ну что, на сегодня это, пожалуй, все. Завтра мы возвращаемся в самый лучший день недели. Это конец недели, друзья. Это будет пятница, потрясающая, яркая и всеми нами любимая. Ну а на сегодня пока еще работаем, продолжаем. Да, дорогие друзья, в том же духе. Желаем вам сил, энергии, позитива, радости. И пускай у вас откроется обязательно сегодня второе дыхание, если вдруг это еще не произошло.
3: Именно так. Здоровья и сил вам желаем. А также бодрости, хороших, прихороших людей рядышком. Это немаловажно, друзья. Ну и потрясающих эмоций, чтобы хватило прям до завтрашнего дня. Да, и завтра мы с вами снова встретимся в это же самое время. Будем вместе открывать второе дыхание. На сегодня все. Пока-пока.
2: Пока, друзья.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
6: دوودف در آفج است. نه، این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
8: Радио Азия Плюс.
9: Теплые руки, забытые слухи, тихие звуки в ночном городе. Красные губы не знают подруги.

0: Евразия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиҷей ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиҷей як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
1: آسیا پلیس.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Оказывается, некоторые не знают, что существует простой аксессуар, который помогает малышу знакомиться с новыми вкусами и при этом делает этот процесс спокойнее для родителей. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о ниблере. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ниблер – это специальное приспособление с мягкой силиконовой или сетчатой насадкой, в которую кладут кусочки фруктов, овощей или других продуктов. Ребенок может их жевать и высасывать сок, а вот крупные кусочки остаются внутри насадки. Чем же еще полезен ниблер? Во-первых, малыш учится жевать и постепенно знакомится с новыми продуктами. Во-вторых, это удобный способ предложить свежие фрукты или охлажденные кусочки овощей во время прорезывания зубов. Прохлада может облегчить неприятные ощущения. Ну и, конечно, для многих родителей ниблер становится дополнительным способом снизить риск того, что ребенок проглотит слишком большой кусочек. Но важно помнить, ниблер не заменяет полноценное обучение самостоятельному приему пищи. Использовать его можно только под присмотром взрослых. Его нужно тщательно мыть после каждого использования и регулярно проверять, нет ли повреждений на насадке. Выбирайте размер насадки по возрасту малыша и начинайте с мягких и спелых продуктов, например, банана, груши или отварного яблока. Так первое знакомство с новыми вкусами пройдет легко и с удовольствием. Пусть каждый новый день приносит вашему малышу маленькие открытия, а в доме всегда звучит детский смех. Ну а чтобы малышу было комфортно и сухо, используйте подгузники «Совпремиум». Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные, оснащены индикатором влаги и надежными липучками.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс, Мамбай Иттелоот, Вафарогат.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит даро Тереза аз профилхои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншон дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Табиб бўлида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия+.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангомитулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: دوستت ندارم.
1: реклама در آسیا پلاس.
2: KFC تروتی ناورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. ناوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
3: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونی میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونی میگاچیپس نقطه تی جی.
6: بکوپای баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Радио со вкусом Востока.
10: Азия плюс.
9: Радио Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, а с дарди сар ягон чи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони Казахстан. Стей бубудеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Так звучит радио Азия Плюс.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Моб Дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо будринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар KFC.
2: Пошла жара. Биохимия 13 всего за 130 сомони. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует до 2 августа. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
4: هواپیما بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگ این نبی خود هواپیما چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Говорят, любви все возрасты покорны. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
0: НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: С одной стороны, это правда. Влюбиться человек может и в 18, и в 40, и даже в 70 лет. Наш мозг не перестает испытывать чувства только потому, что в паспорте прибавились годы. Потребность любви, близости, заботе и принятии остается с нами всю жизнь. Но есть и другая сторона. Любовь может прийти в любом возрасте, однако отношения требуют не только чувств. Важно, чтобы люди совпали по жизненным ценностям, цели, ожиданиям и были готовы уважать друг друга. Если разница в возрасте большая, могут возникнуть вопросы. Один партнер мечтает о детях, а другой уже вырастил своих. Один хочет путешествовать и строить карьеру, другой стремится к спокойной жизни. Все это не делает отношения невозможными, но требует честного разговора и взаимного уважения. Психологи считают, что гораздо важнее не возраст, а эмоциональная зрелость. Иногда 20-летний человек оказывается гораздо ответственней 40-летнего, а иногда наоборот. Настоящая любовь строится не только на романтике, но и на доверии, умении договариваться и поддерживать друг друга. Поэтому ответ на вопрос такой. Да, любовь действительно может прийти в любом возрасте, но счастливые отношения зависят не от возраста, а от зрелости, уважения и готовности вместе преодолевать трудности. И напоследок вопрос для вас, мои дорогие, для размышления, так сказать. Если рядом с человеком вы чувствуете себя спокойнее, увереннее и становитесь лучше, может быть, возраст действительно не самое главное? Пишите нам на Telegram и посылайте свои вопросы. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтовитовистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон эст. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ хаст. То 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: Азия Плюс. Хар Рус. Яка.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Оказывается, некоторые не знают, что существует простой аксессуар, который помогает малышу знакомиться с новыми вкусами и при этом делает этот процесс спокойнее для родителей. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим о ниблере. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ниблер – это специальное приспособление с мягкой силиконовой или сетчатой насадкой, в которую кладут кусочки фруктов, овощей или других продуктов. Ребенок может их жевать и высасывать сок, а вот крупные кусочки остаются внутри насадки. Чем же еще полезен ниблер? Во-первых, малыш учится жевать и постепенно знакомится с новыми продуктами. Во-вторых, это удобный способ предложить свежие фрукты или охлажденные кусочки овощей во время прорезывания зубов. Прохлада может облегчить неприятные ощущения. Ну и, конечно, для многих родителей ниблер становится дополнительным способом снизить риск того, что ребенок проглотит слишком большой кусочек. Но важно помнить, ниблер не заменяет полноценное обучение самостоятельному приему пищи. Использовать его можно только под присмотром взрослых. Его нужно тщательно мыть после каждого использования и регулярно проверять, нет ли повреждений на насадке. Выбирайте размер насадки по возрасту малыша и начинайте с мягких и спелых продуктов, например, банана, груши или отварного яблока. Так первое знакомство с новыми вкусами пройдет легко и с удовольствием. Пусть каждый новый день приносит вашему малышу маленькие открытия, а в доме всегда звучит детский смех. Ну а чтобы малышу было комфортно и сухо, используйте подгузники «Совпремиум». Они мягкие, дышащие, гипоаллергенные, оснащены индикатором влаги и надежными липучками.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.
7: Харус, я кадам бабеш.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.